0: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.
1: С вами Рафа.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

На запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

Радіо УФМ. На 107.9 FM. УФМ.

0: скучаю.
1: ФМ 107.9 FM. У ФМ на 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня ведомств, имеющих право на получение от Федеральной налоговой службы информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказанием связанных с ней услуг. Отслеживать будут именно те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. По словам чиновника, в будущем Госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства. При этом подача заявления на получение паспорта будет открыта только с 8 августа. В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 в честь юбилея Соединенных Штатов. И в завершении выпуска: даже 20-30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал врач-сомнолог Максим Новиков. Летняя жара влияет не только на самочувствие, но и на качество сна. Высокая температура затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. В таких условиях дневной отдых может стать хорошим способом восстановить силы. Оптимальной считается продолжительность дневного сна 20-30 минут, максимум около 40. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ФМ. Радио УФМ. Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова выбирают владельцы Танк, Хавел, Гак, Амон, Чанган и Иксид. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы KAI X7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: Программа на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районном доме культуры прошла торжественная церемония в честь волонтеров, активистов и представителей предприятий, которые помогают бойцам СВО. Добровольческое движение в районе растет, и поддержка защитников становится все более масштабной. На мероприятии наиболее отличившимся участникам вручили медали за служение Отечеству. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных жителей за активную позицию, единство и преданность общему делу. В Усть-Лабинске прошел выездной мониторинг строительства. Глава города Роман Перевалов лично объехал объекты с представителями подрядных организаций. Участники совещания на месте обсудили, как идет перекладка инженерных коммуникаций, нет ли отставания от графика, и отдельно коснулись вопросов строительного контроля и будущего благоустройства территорий вокруг объектов. В Усть-Лабинске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Депутаты утвердили корректировку бюджета на ближайшие 3 года. Также приняты важные решения по имущественным вопросам. Спортивная организация «Сокол» получит муниципальные объекты, а школа номер 1 и номер 8 – необходимое движимое имущество. Помимо этого, народные избранники обновили порядок проведения публичных слушаний и внесли изменения в правила муниципального жилищного контроля, признав старую редакцию документа, утратившей силу. Уважаемые жители Усть-Лабинска, администрация района запускает прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 10 утра до полудня. В эти часы на ваши вопросы ответит дежурный заместитель главы района. Звоните по номеру 4-12-03. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в великую победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. На территории Краснодарского края с 7 по 9 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем. Не разводите костры, не проводите пожароопасные работы. Помните, что даже небольшой источник огня может привести к серьезным последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 101 – служба пожарной охраны, 102 – служба полиции, 103 – служба скорой медицинской помощи. 4-11-88 МКУ «Ситуационный центр», Усть-Лабинский район. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
9: Мечтаете о путешествиях?

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если появились журавлиные стаи, осень будет ранней и прохладной. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 35 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 9 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 29 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае обсудили реализацию инвестиционных проектов и меры поддержки бизнеса. Совещание под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева прошло с участием вице-губернаторов, руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Глава региона отметил, что инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов развития экономики и наполнения бюджета. По его словам, в 2024 и 2025 годах объем инвестиций в крае превысил 1 триллион рублей. К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края, заявил Кондратьев. По состоянию на 6 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 12 АЗС, 95-й на 11, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Депутат Виталий Рябковец совместно с главой администрации Двубратского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории поселения. Работы выполнены в рамках комплекса мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, соблюдение законодательства и предотвращение распространения наркосодержащих растений. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются важной частью совместной работы органов местного самоуправления по поддержанию порядка и благополучия жителей. В рамках работы детской летней площадки «Непоседы» прошли яркие и познавательные мероприятия для ребят. 31 июля состоялась конкурсно-познавательная программа «Именины детского закона», посвященная закону 1539 Краснодарского края. В увлекательной форме дети узнали о важных правилах, которые помогают беречь им безопасность, в том числе о времени возвращения домой. Через конкурсы и игровые задания ребята закрепили знания и поняли, как эти нормы работают в повседневной жизни. А 5 августа ребят ждала театрализованная программа «Сказка ложь, давней намек» по мотивам русских сказок. С помощью красочных образов, сценок и игр дети вспомнили любимые истории, обсудили поступки героев и увидели, как в сказках отражаются вечные ценности – доброта, смелость и взаимовыручка. В районном доме культуры состоялась торжественная церемония чествования волонтеров, активистов, представителей предприятий и учреждений Усть-Лабинского района, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Добровольческое движение объединяет все больше неравнодушных жителей района, готовых вносить личный вклад в общее дело. Благодаря их самоотверженному труду, ответственности и искреннему стремлению помочь, оказывается необходимая поддержка нашим защитникам. В ходе мероприятия состоялось вручение медалей за служение Отечеству наиболее отличившимся участникам добровольческого деятельности. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: FM. На 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запрет перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Система контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Rain keep falling down, down. Rain keep falling down.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если появились журавлиные стаи, осень будет ранней и прохладной. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 35 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 9 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 29 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. 107.9 FM. УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Россияне, которые летом отправляются жить на дачу или уезжают в отпуск, имеют возможность сделать перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги, которые начисляются по нормативу. Об этом сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. По словам эксперта, за перерасчетом за ЖКУ можно обратиться в том случае, если в квартире не было жильцов не менее 5 дней подряд. Однако это удастся сделать лишь в случае отсутствия технической возможности для установки счетчиков, подтвержденного актом. Для того, чтобы сделать перерасчет, необходимо обратиться в ту организацию, которой человек платит за коммунальную услугу. Тем, кто не знает, куда именно нужно обращаться, следует позвонить в управляющую компанию, сотрудники которой подскажут точный порядок действий. И в завершении выпуска: у портового города Холмск в Сахалинской области заметили огромную акулу длиной более 2 метров. Об этом сообщает издание «Лайф». Хищница подплыла вплотную к берегу, чем здорово перепугала отдыхающих. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Таких же больше месяца назад видели возле берега находки в Приморье, говорится в сообщении. Отмечается, что акулы на Сахалине могли появиться из-за потепления воды до плюс 20 градусов. Первых хищников заметили на пляже Владивостока в июне. Позже в 3 километрах от города выловили 3-метровую акулу. В находке за несколько дней до этого заметили сразу несколько хищников, которые бесстрашно подплывали к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: повлиять на демографическую ситуацию в стране.
1: Копейка рубль бережет.
0: Эксперт по фондовому рынку БКС «Инвестиции» Анна Кокарева в комментарии для РИА Новости назвала наиболее надежные инструменты для вложений россиян на текущий момент. По ее словам, к ним относятся недвижимость и государственные облигации, передает информационное агентство Data.ru. Кокарева уточнила, что вложения в квадратные метры оптимальны для обладателей крупных капиталов. Владение физическим активом дает инвестору психологический комфорт. В свою очередь, госдолг отличается высокой ликвидностью, средства можно вернуть в любой момент. Для тех же, кто готов идти на больший риск, специалист предлагает рассмотреть покупку акций или товарных фьючерсов. Главный принцип при выборе инструментов, подчеркнула эксперт, – уверенность в возвратности средств. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: А? Слышь, ты че такая дерзкая?
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
3: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не...

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районном доме культуры прошла торжественная церемония в честь волонтеров, активистов и представителей предприятий, которые помогают бойцам СВО. Добровольческое движение в районе растет, и поддержка защитников становится все более масштабной. На мероприятии наиболее отличившимся участникам вручили медали за служение Отечеству. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных жителей за активную позицию, единство и преданность общему делу. В Усть-Лабинске прошел выездной мониторинг строительства. Глава города Роман Перевалов лично объехал объекты с представителями подрядных организаций. Участники совещания на месте обсудили, как идет перекладка инженерных коммуникаций, нет ли отставания от графика, и отдельно коснулись вопросов строительного контроля и будущего благоустройства территорий вокруг объектов. В Усть-Лабинске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Депутаты утвердили корректировку бюджета на ближайшие 3 года. Также приняты важные решения по имущественным вопросам. Спортивная организация «Сокол» получит муниципальные объекты, а школа номер 1 и номер 8 – необходимое движимое имущество. Помимо этого, народные избранники обновили порядок проведения публичных слушаний и внесли изменения в правила муниципального жилищного контроля, признав старую редакцию документа, утратившей силу. Уважаемые жители Усть-Лабинска, администрация района запускает прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 10 утра до полудня. В эти часы на ваши вопросы ответит дежурный заместитель главы района. Звоните по номеру 4-12-03. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в Великую Победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. На территории Краснодарского края с 7 по 9 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем. Не разводите костры, не проводите пожароопасные работы. Помните, что даже небольшой источник огня может привести к серьезным последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 101 – служба пожарной охраны, 102 – служба полиции, 103 – служба скорой медицинской помощи, 4-11-88 – МКУ «Ситуационный центр», Усть-Лабинский район. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: Моем сердце весна. Бешеный ветер закружится. Ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я. Все в этом мире изменчиво.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, победив в акробатической программе. В составе команды выступали в том числе двукратная чемпионка мира Майя Дорожко, а также Елизавета Смирнова, выигравшая два серебра на прошлогоднем мировом первенстве. Ранее россиянки побеждали в произвольной программе и в технической программе команд. Таким образом, российские синхронистки выиграли все три командных золота, разыгранных на турнире. 16-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 281-му номеру мирового рейтинга китайцу Шану Цзюньчену в трех сетах. Рублев ввел в решающей партии со счетом 5-3 и подавал на матч, а в общей сложности имел 5 матчболов, но ни один из них не реализовал. 21-летний китаец, проводящий всего второй турнир уровня ATP с февраля, сумел переломить ход встречи и вырвать победу на тайбрейке. Вратарь красноярской «Бирюсы» Дарья Гредзен подписала однолетний контракт с клубом «Миннесота Фрост» из профессиональной женской хоккейной лиги. Команда выбрала 22-летнюю россиянку в пятом раунде драфта под 57-м номером. В позапрошлом сезоне Гредзен признали лучшим игроком женской хоккейной лиги, а в этом году она стала лучшим вратарем. Дарья – вторая российская хоккеистка в истории «Миннесоты». Она присоединилась к растущей группе соотечественниц, среди которых Фануза Кадирова и Анна Шохина. Футболисты московского «Спартака» в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России разгромили дома «Оренбург» 5-1. Впервые за красно-белых отличился 16-летний нападающий Павел Полех. Теперь он самый молодой автор гола в истории «Спартака». В Краснодаре встреча быков с грозненским «Ахматом» завершилась победой хозяев в серии пенальти 5-4. Основное время закончилось в ничью 1-1. В Санкт-Петербурге «Зенит» минимально обыграл калининградскую «Балтику» 1-0. Единственный гол уже на третьей минуте забил защитник Кевин Андраде, который не стал праздновать взятие ворот своего бывшего клуба. В Воронеже московская «Динамо» вырвала гостевую победу у «Факела» в добавленное время 1-0. Автогол принес команде Сандра Шварца 3 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае обсудили реализацию инвестиционных проектов и меры поддержки бизнеса. Совещание под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева прошло с участием вице-губернаторов, руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Глава региона отметил, что инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов развития экономики и наполнения бюджета. По его словам, в 2024 и 2025 годах объем инвестиций в крае превысил 1 триллион рублей. К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края, заявил Кондратьев. По состоянию на 6 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 12 АЗС, 95-й на 11, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Депутат Виталий Рябковец совместно с главой администрации Двубратского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории поселения. Работы выполнены в рамках комплекса мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, соблюдение законодательства и предотвращение распространения наркосодержащих растений. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются важной частью совместной работы органов местного самоуправления по поддержанию порядка и благополучия жителей. В рамках работы детской летней площадки «Непоседы» прошли яркие и познавательные мероприятия для ребят. 31 июля состоялась конкурсно-познавательная программа «Именины детского закона», посвященная закону 1539 Краснодарского края. В увлекательной форме дети узнали о важных правилах, которые помогают беречь им безопасность, в том числе о времени возвращения домой. Через конкурсы и игровые задания ребята закрепили знания и поняли, как эти нормы работают в повседневной жизни. А 5 августа ребят ждала театрализованная программа «Сказка ложь, давней намек» по мотивам русских сказок. С помощью красочных образов, сценок и игр дети вспомнили любимые истории, обсудили поступки героев и увидели, как в сказках отражаются вечные ценности – доброта, смелость и взаимовыручка. В районном доме культуры состоялась торжественная церемония чествования волонтеров, активистов, представителей предприятий и учреждений Усть-Лабинского района, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Добровольческое движение объединяет все больше неравнодушных жителей района, готовых вносить личный вклад в общее дело. Благодаря их самоотверженному труду, ответственности и искреннему стремлению помочь, оказывается необходимая поддержка нашим защитникам. В ходе мероприятия состоялось вручение медалей за служение Отечеству наиболее отличившимся участникам добровольческой деятельности. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ официально переименовал микроавтобусы семейства СГР в «Буханку». Раньше их называли аббревиатурой, которая означает «старый грузовой ряд». Но в народе официальное название не прижилось. К микроавтобусам прикрепилось народное имя «Буханка». Его дали за характерную форму кузова. А теперь оно стало официальным названием.

ней два кроссовера и один крупный лифтбэк. Nissan X-Trail в 32-м кузове – неплохая альтернатива китайским кроссоверам, если хочется проверенную марку. Его любят за комфортный салон и беспроблемную зиму. Машина теплая и быстро прогревается, а полный привод хорошо гребет по снегу. Правда, придется мириться с большим расходом, слабой динамикой на трассе и иметь запас денег на ремонт вариатора. Подробнее в обзоре Nissan X-Trail T32 в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риэлторов в случае обмана. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству. По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риэлторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована. В частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости. К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Об этом газете «Ру» рассказала начальник центра карьеры Валентина Киося. По ее словам, точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций, еще 31% планируют начать его внедрение, сказала эксперт. Она добавила, что большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции. В первую очередь ИИ можно передать рутинные и однотипные задачи, работу с документами и отчетами, обработку заявок и первичные ответы клиентам. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе начинают быстро желтеть листья на деревьях, осень будет ранней. По прогнозам синоптиков, в субботу 8 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 34 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 27 минут, слабая магнитная буря.

0: радио. УФМ. УФМ. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Морской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районном доме культуры прошла торжественная церемония в честь волонтеров, активистов и представителей предприятий, которые помогают бойцам СВО. Добровольческое движение в районе растет, и поддержка защитников становится все более масштабной. На мероприятии наиболее отличившимся участникам вручили медали за служение Отечеству. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных жителей за активную позицию, единство и преданность общему делу. В Усть-Лабинске прошел выездной мониторинг строительства. Глава города Роман Перевалов лично объехал объекты с представителями подрядных организаций. Участники совещания на месте обсудили, как идет перекладка инженерных коммуникаций, нет ли отставания от графика, и отдельно коснулись вопросов строительного контроля и будущего благоустройства территорий вокруг объектов. В Усть-Лабинске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Депутаты утвердили корректировку бюджета на ближайшие 3 года. Также приняты важные решения по имущественным вопросам. Спортивная организация «Сокол» получит муниципальные объекты, а школа номер 1 и номер 8 – необходимое движимое имущество. Помимо этого, народные избранники обновили порядок проведения публичных слушаний и внесли изменения в правила муниципального жилищного контроля, признав старую редакцию документа, утратившей силу. Уважаемые жители Усть-Лабинска, администрация района запускает прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 10 утра до полудня. В эти часы на ваши вопросы ответит дежурный заместитель главы района. Звоните по номеру 4-12-03. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в великую победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. На территории Краснодарского края с 7 по 9 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем. Не разводите костры, не проводите пожароопасные работы. Помните, что даже небольшой источник огня может привести к серьезным последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 101 – служба пожарной охраны, 102 – служба полиции, 103 – служба скорой медицинской помощи. 4-11-88 МКУ «Ситуационный центр», Усть-Лабинский район. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. Радио УФМ.

0: крепче, ближе, поближе.
1: Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе начинают быстро желтеть листья на деревьях, осень будет ранней. По прогнозам синоптиков, в субботу 8 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 34 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 27 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
10: Ищите нас на Яндекс.Картах.
11: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
13: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: На 107,9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить более 32 тысяч рублей. Об этом заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов в разговоре с РИА Новости. По его прогнозу, основанному на темпах роста показателя в последние годы, МРОТ может находиться в диапазоне от 31 тысячи до 32 150 рублей. При этом увеличение может составить от 4 до 5 тысяч. Новый размер минимальной зарплаты начнет действовать с 1 января 2027 года, а окончательное решение по его величине власти примут в конце текущего года. Сафонов отметил, что за последние годы МРОТ повышался сразу на несколько тысяч рублей, а на его размер также влияет общая динамика роста заработных плат в стране.
3: Закрома Родины.
2: Женщины с детьми должны получать ежемесячную материнскую зарплату в размере 20 тысяч рублей за каждого ребенка от 3 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в разговоре с ТАСС. Он отметил, что действующие меры поддержки распространяются на отдельные категории семей, в том числе многодетные и неполные. Однако, по его словам, этого недостаточно. Депутат считает, что женщины, воспитывающие нескольких детей, зачастую не могут полноценно работать, из-за чего семья живет в основном на доход одного из супругов. По его мнению, введение материнской зарплаты стало бы дополнительной мерой поддержки и могло бы положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.
3: Копейка рубль бережет.
2: Эксперт по фондовому рынку БКС «Инвестиции» Анна Кокарева в комментарии для РИА Новости назвала наиболее надежные инструменты для вложений россиян на текущий момент. По ее словам, к ним относятся недвижимость и государственные облигации, передает информационное агентство Data.ru. Кокарева уточнила, что вложения в квадратные метры оптимальны для обладателей крупных капиталов. Владение физическим активом дает инвестору психологический комфорт. В свою очередь, госдолг отличается высокой ликвидностью, средства можно вернуть в любой момент. Для тех же, кто готов идти на больший риск, специалист предлагает рассмотреть покупку акций или товарных фьючерсов. Главный принцип при выборе инструментов, подчеркнула эксперт, – уверенность в возвратности средств. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае обсудили реализацию инвестиционных проектов и меры поддержки бизнеса. Совещание под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева прошло с участием вице-губернаторов, руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Глава региона отметил, что инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов развития экономики и наполнения бюджета. По его словам, в 2024 и 2025 годах объем инвестиций в крае превысил 1 триллион рублей. К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края, заявил Кондратьев. По состоянию на 6 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 12 АЗС, 95-й на 11, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Депутат Виталий Рябковец совместно с главой администрации Двубратского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории поселения. Работы выполнены в рамках комплекса мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, соблюдение законодательства и предотвращение распространения наркосодержащих растений. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются важной частью совместной работы органов местного самоуправления по поддержанию порядка и благополучия жителей. В рамках работы детской летней площадки «Непоседы» прошли яркие и познавательные мероприятия для ребят. 31 июля состоялась конкурсно-познавательная программа «Именины детского закона», посвященная закону 1539 Краснодарского края. В увлекательной форме дети узнали о важных правилах, которые помогают беречь им безопасность, в том числе о времени возвращения домой. Через конкурсы и игровые задания ребята закрепили знания и поняли, как эти нормы работают в повседневной жизни. А 5 августа ребят ждала театрализованная программа «Сказка ложь, давней намек» по мотивам русских сказок. С помощью красочных образов, сценок и игр дети вспомнили любимые истории, обсудили поступки героев и увидели, как в сказках отражаются вечные ценности – доброта, смелость и взаимовыручка. В районном доме культуры состоялась торжественная церемония чествования волонтеров, активистов, представителей предприятий и учреждений Усть-Лабинского района, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Добровольческое движение объединяет все больше неравнодушных жителей района, готовых вносить личный вклад в общее дело. Благодаря их самоотверженному труду, ответственности и искреннему стремлению помочь, оказывается необходимая поддержка нашим защитникам. В ходе мероприятия состоялось вручение медалей за служение Отечеству наиболее отличившимся участникам добровольческой деятельности. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе начинают быстро желтеть листья на деревьях, осень будет ранней. По прогнозам синоптиков, в субботу 8 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 34 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 27 минут, слабая магнитная буря.

0: ФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании? Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
6: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя любовь.

Ты больше не моя, ты больше не моя. Чужая ты, любимая, не моя. Ты больше не моя,

0: на 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова выбирают владельцы Танк, Хавел, Гак, Амон, Мода, Чанган и Эксид. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы KX7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: мама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российская Федерация готова к рассмотрению возможностей для организации прямого авиасообщения с Аргентиной и Бразилией, если авиаперевозчики этих стран проявят соответствующую заинтересованность. Пока российские авиаперевозчики не планируют выполнять полеты, однако в случае, если бразильские авиакомпании выразят заинтересованность, их заявки будут рассмотрены, прокомментировали в ведомстве возможность введения прямого авиасообщения из России в Бразилию. Похожее мнение министерство высказало и относительно перспектив организации прямых рейсов между Россией и Аргентиной. Министерство транспорта в начале августа информировало, что на данный момент Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 странами. Исследование археологов Российской академии наук доказывает, фальшивые монеты на Руси чеканили уже в конце 14 века при Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского. Изучив более 13 тысяч монет, ученые нашли 151 фальшивую с всадниками, петухами и воинами. На некоторых подделках есть подлинные штемпели княжеского монетного двора. Это может значить, что в деле участвовали сами денежные мастера, рассказали газете «Ру» в Новгородском госуниверситете. Самые ранние фальшивые деньги ученые обнаружили, работая над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I Дмитриевича. В каталог вошли более 13 тысяч экземпляров. Отдельный раздел посвящен подделкам. Их особенности монетных штемпелей, качество металла и вес говорят о том, что это фальшивые или воровские деньги. Была выявлена 151 такая монета. И в завершении выпуска: в крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств. Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь сквош-клуба Александр Меркулов. На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора, ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета, счета или льготной замены ключей – это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе начинают быстро желтеть листья на деревьях, осень будет ранней. По прогнозам синоптиков, в субботу 8 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 34 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 27 минут, слабая магнитная буря.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
4: Я

0: Реклама на OFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8 909 45 30 30.

0: на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Стилобинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А